вечность, там сидим уже мы. Вы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль.